Поясом лет от крыса женский свет со скосу сирии. Пой я рекламе, за стохни бульди.